Отступим зимой. Кого светло ты знаешь, петлю черты. Буду там, где ты. Если нам дано разум выжить, Буду там, где ты. Буду.

0: MFM Station.
1: MFM.
2: Мы на баре, разрываем и пышем. Я до завтра залышусь, а покатишусь. Я уси тут, в своих вибрациях.